так и так. Так или так? Ну, так и так, это и так, и так. Так это и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и так, и